0: Внятельный код, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.